просто. Это так просто, ведь как дважды два. Дарить добро, чтобы на земле все было меньше зла. Не тыкай пальцем, не ищи грехи в других, ребят. Лучше задумайся, мой брат.

Да что ты знаешь о свободе наций, мой брат? Видимо, по экрану либо слухи говорят. Видимо, въели в уши то, что тебе не надо знать. А те, кто знает правду, я прошу, не надо лгать. Не надо ссор, не надо слов, страдания. Довольно, лучше на деле покажи, как тебе за нас больно. Либо не раздувай, кому попало, черти что. Всему есть карма за последствия, простой урок. Давай сдачи, как учил отец, не прячь лицо. Мы не рискуем, мы отстаиваем свое все. За нами Бог, наши молитвы ему так важны. И кто бы ни был перед нами, не отступим мы. Ты не поймешь, не оказавшись вместо бедных душ, кто просит воду, либо пьет ее из грязных луж. Кому достаточно знака внимания в конфете, а кто-то даже не мечтает о велосипеде. Просто, это так просто, ведь как дважды два. Дарить добро, чтобы на земле все было меньше зла. Не тыкай пальцем, не ищи грехи в других, ребят. Лучше задумайся, мой брат, начни с себя. Не надо рвать на себя то, что подарила мать. Лучше начни религию свою ты изучать. Играть на публику не стоит, грош тебе цена. Казаться умником надо для самого.

0: Здесь и сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
1: Радио Канитель FM.
2: Наша музыка. Настоящая музыка.

0: 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ту-ту-ту-тус!
1: Ой!
0: Ой!
1: Ай-яй-яй!
0: Вообще! Ого!
1: Ничего себе!
2: Здорово!
3: Только музыка!
0: Очуметь!

0: Кто там?
1: Радио Канитель.
0: Хе.
2: Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, в провайдеру в контору ты в сумерках приди, где без питья и хлеба забытые в веках. Админы сервер держат в слабеющих руках, админы сервер держат в слабеющих руках. Держать его махину не мёд со стороны, напряжены их спины, колени сведены. Их трудная работа важнее иных работ, из них ослабнет кто-то, и сервер упадет. Из них ослабнет кто-то, и сервер упадет. Заплачет юзер где-то, коннекты пропадут, трезрот покажет звезды, и пинги не пройдут. А сервер год от года держать им тяжелей, их достает зануда, директор дуралей. Их достает зануда, директор дуралей. Пока сидят админы, контроль не подведет, и ни один их демон в кору не упадет. В преддверии кернил паника, им ночью не до сна, хоть не дают зарплату им админы с Бадуна. Хоть не дают зарплату им админы с Бадуна. Сидят они, и каждый в экран уставил взор, ведь если что случится, их не минет позор. И каждый жив надеждой на то, что пинг пройдет. Админы сервер держат, даст Бог, не упадет. Админы сервер держат, даст Бог, не упадет.

и верба зацветет. Зимы окончен бег, весна своё.

все сбылось, назад не повернуть. Над головой седой поплыли облака, поспорили с судьбой.

спешат. Надо видеть мне твои глаза, лишь тебя любить и про все забыть.

0: Le relic психоделик.
1: Включи свое радио.
2: Канитель FM. Интернет радио.

0: 6 утра в российской столице.
1: Только музыка.
2: Нон-стоп.
1: Хиты.
3: Далее в этом часе.
4: Радио

0: твой свет. Сколько еще ждет боли тебя и сколько тебя ждет побед. Анечка, милая Анечка, опять по щеке слеза. Я просто закрою глаза и возьму тебя за руку. Я рядом всегда.
1: Кто там?
2: Радио.
3: Канитель.
1: Хе.

0: рождения подарил лоску, а на ней написано «Кусай на здоровье».
1: Подумаешь, а мне папа тоже вот подарил лоску, но на ней написано «Вагон-ресторан».
2: Девушка, вы в год какого-то зверя родились, наверное, да?
1: В год овцы?
2: Надо же, а выглядите, как будто в год лошади.

0: А ты знаешь, как я узнал, что у моей жены есть любовник? Как? Вот когда мы из Воркуты в Москву приехали, ну, к нам стал приходить тот же самый сантехник. В эфире наша любимая рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, любители этого интересного, что канделябр – это совокупность приборов и механизмов, служащие для удержания свечей в вертикальном положении и обеспечивающих их нормальное функционирование?

0: Вась, так хочется чего-то светлого, приятного, но чтобы до печенок доставало.
1: Пиво будет?

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 8 градусов Цельсия, скорость ветра 2 метра в секунду, влажность 70%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе...
4: Радио

0: Новости мировой экономики. Фондовые биржи Европы сегодня в панике. Молдавия опять взвинтила цены на укроп. Летит Карлсон с малышом на фее. Фигуры высшего пилотажа выделывает.
1: Опа! Теперь так вот так вот.
0: После приземления достает платочек и, потирая шею, говорит:
1: «Ух, малыш, как я с тобой вспотел!»
2: «Да нет, Карлсон, это я с тобой описался!»

0: мама. Эта тяжесть и боль в животе никак не проходит.
1: А ты предохраняйся, и все будет, как у меня.
2: Поздно ночью музык вернулся домой. Ленусик, солнышко, понимаешь, лапочка, вот такое дело.
1: Опять?
2: У меня уважительная личная причина.
1: Какая к сердцу причина?
2: У меня машина сломалась, понимаешь?
1: Что, бензин погнулся?

0: что такое юбилей?
1: Юбилей — это когда много цветов, но ты еще жив.
2: Селебрити интриги года о таинственном побеге Моргенштерна из России. Вместе с женой он будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти музыканта. Они покинули страну...

0: старшеклассник приходит домой.
1: Здравствуй, сынок. Курил, я смотрю?
0: Нет, я стоял там, где курили.
1: Вот. А, я смотрю, ты сидел там, где пили, лизал там, где сексом занимались.
0: На курортном пляже пышнотелая блондинка строит глазки, хихикает, громко разговаривает, усевшись на волнорез, изображает, что не может сойти в воду без посторонней помощи.
2: Мужчина! Мужчина, помогите даме сойти в воду, помогите!
3: Я не мужчина, я сегодня уезжаю.

0: А чем отличается пиво от лекарства?
1: Лекарство сначала выписывают, а потом пьют. А пиво сначала пьют, а потом выписывают.
0: Один грузин купил золотые шахматы.
2: Ивы, иди сюда, смотри, что показывают, а?
3: Нет, Гоги, времени нет.
2: Ну, зайди на минутку, смотри, я что купил, золотые шахматы. Вот, смотри, шахматы, золотые, а?
4: Ах, давай сыграем.
2: Давай, только я не умею.
1: Я тоже.
2: Ну и очень хорошо, давай садись, вот это твои, это мои. Так, вот так вот, мат.
4: Отец.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 11 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 64%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.

0: грустный. Да, ты представляешь, жена меня сегодня позвала старым козлом.
1: Да ладно, Вась, не такой ты уж и старый. У психиатра. Понимаете, мой муж считает, что он самолет.
0: Это как это?
1: Ну, например, вчера вечером он позвонил и сказал, что дома не будет, потому что по метеоусловию ему посадку только на запасном аэродроме дают.
0: Да это он пошутил, наверное.
1: Не знаю. Только потом звонил уже стюардесса и сказал, что у него к тому же технические неполадки. Уж и керосином его заправляли, а шасси, понимаете, все равно не выдвигаются.

0: маленький Лёса говорит маме:
1: «Мам, а у нас бабушка совсем, что ли, никого не помнит, что ли?
0: А с чего ты взял?
1: А каждый раз, когда я к ней прихожу, она спрашивает: а кто это к нам присол, говорит?»
2: Соу,
3: Фиделка.
4: Димон, а у тебя тювиха есть?
5: А в смысле?
4: Ну, человек, который тебя уважает, оберегает, заботится о тебе, перезывает, если что не так, а?
5: Васёк, что ли?

0: Виагра – это... А, это вопрос. Вот Виагра – это средство или роскошь?
1: Виагра – это средство по уходу за роскошью.

0: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часов.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: в 8:00 в Москве.
1: И далее в этом часе.
2: Радио.

0: зажигай.
1: Твои мысли странны, морской капустой укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
2: Я

0: эфире сказка.
1: Жил-был царь, могучий был царь, и был он крепок на дух, и прозвали его за это царь Горох.
0: Подсудимую, вы признаете себя виновным в краже?
2: Нет, не признаю.
0: У вас есть алиби?
2: А что это такое?
0: Ну, видел вас кто-нибудь во время, когда была совершена кража?
2: Слава богу, никто не видел.
0: Подсудимый. Царь Горох.
3: Пап, а мне приснилось, что ты мне дал 50 рублей.
4: Ну, оставь их себе, сынок.
5: В эфире рубрика «Это интересно».
6: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что те, кто делает утреннюю гимнастику, умирают гораздо реже, потому что их гораздо меньше.

0: Готов только одно в голове.
1: Как это одно? А закусить?

судьба, моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 14 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 53%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: Давайте.
1: Заходит музык в магазинчик автозапчастей и спрашивает у продавца:
2: у вас в продаже жидкость тормозная есть?
1: Нету. А хоть-то сол, тоже нет.
2: Ну а жидкость для промывания стекол, что, тоже нету, что ли?
1: Ну нету.
2: Так, я не понял, у вас что, из легких напитков вообще ничего нет, что ли?
1: Приходит английский лорд домой. Его открывает дворецкий и говорит:
3: добрый вечер, сэр. Ну что, старый хрен опять бухал, слялся по девкам?
4: Нет, Джон, ходил покупать слуховой аппарат.

0: детском саду идут занятия по рисованию. Воспитательница подходит к девочке, которая с упоением что-то рисует.
1: Что это ты рисуешь, Анечка?
2: Бога!
1: Но ведь никто не знает, как он выглядит.
2: Сейчас узнаю.
3: Ну что у американцев за название? Вот у нас вот, да, вот. Шоколад Ротфронт. Сразу понятно, чем его есть. А у них попкорн.

0: еще 100 лет назад! 100 лет назад доктора доказали, что алкоголь — яд! Да и докторов этих давно нет, а эти все пьют и пьют!
1: Включи свое радио.

0: Только музыка.
1: 9 утра на канителе ФМ.
2: И далее в этом часе. Радио.

0: криминальная сотка. За прошедшие сутки в нашем городе зафиксировано один пожар, одно ДТП, одно ограбление и одно изнасилование. Пострадавший находится сейчас в городской травматологической больнице. Присыл мужик в аптеку и решил приколоться над девушкой за прилавком. Юшка, а у вас красная икра есть? Есть. А черная икра есть? Есть! И семга есть? Да. И что, я все это могу купить?
1: Конечно. Давайте рецепт.

Вау, у нас новая мама! Сапелевых! Летят два пингвина. И как это у тебя летать получается? Толстый, жирный, крылья махонькие. На себя посмотри, дурак!

очень многие считают, что травка лучше водки. Например, кролики.

0: кто там?
1: Радио-канитель.
2: Если говорить о любви к тебе, то только шепотом, наедине укутавшись в волосах твоих, яркими пятнами, вспышками время летит, будто сон, но мы попилим этот вечер напополам лишь для нас двоих.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 17 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 46%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: нажимается фактически рестарт.
1: Только музыка.
2: Только музыка.

0: Так-так.
1: Так-так-так.
2: Клёво.
3: Чётко.
4: Круто.
5: Yeah.
6: Wow.
1: Ух ты.
7: Жесть.
8: Мама.
9: Мамочка.
10: Мама!
11: Канитель FM.

0: Алло, это пожарная часть?
1: Нет, это пожарная в целом.
2: Жена встречает задержавшегося на работе муза.
3: Почему пьяный? Почему пьяный? Почему он круги под глазами? Ты что, пил? Пил, да?
1: Почему сразу пил? Просто уснул на стаканах.

0: Свет, ну когда ты перестанешь быть такой ревнивой, а?
1: Ты опять назвал меня Светой.
0: Реклама! Внимание! Премьера! Сегодняшней ночью смотрите фильм о новых похождениях самого ужасного, самого кровожадного, самого страстного, никогда не насытного и никогда не жданного серийного маньяка Фредди Крюгера. Спонсор показа – Государственное министерство по налогам и сборам Российской Федерации. Федерация!

0: тут они сели в лифт и умчались в неизвестном направлении.
1: Канитель FM. Интернет-радиостейшн.

0: Здесь и сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
1: Радио Канитель FM.
2: Наша музыка. Настоящая музыка.

0: Ой, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить о многих вещах.
1: Понимаю, понимаю, дорогая, понимаю. Очевидно, о тех вещах, которых у тебя нет.
0: На суде. И в чем же ваши претензии к клинике пластической хирургии?
2: Вы знаете, там меня уверяли, что после операции на меня будут прямо все оглядываться.
1: Ну и что? Не оглядываются.
2: Оглядываются, но с ужасом.

0: приходилось пользоваться услугами секс по телефону?
1: Да.
0: И какая за фраза вам понравилась больше всего?
1: Вы не туда попали.
2: Запилявы!
0: Реклама! Попробуйте харакири! Откройте для себя внутренний мир! Сочная мякоть желудка и вся острота ощущений! Харакири – самурайское наслаждение! Японский рэп исполняется...

Длинными, зимними, холодными вечерами она вязала длинные, зимние, холодные свитера.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 18 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 39%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: музыка в вашем стиле. Музыка, которую любите вы.
1: Самое лучшее на радио «Канитель FM».

0: Исполнитель FM. Интернет-радиостейшн.
1: Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде были, а вроде сказка. Может, братья

0: А у вас тут что, граница?
1: Граница?
0: И собаки по границе есть?
1: А то как-то обязательно.
0: А где вы собак-то достали, а?
1: Да нигде не доставали, просто границу сделали, где собаки живут, и все.
0: Муж поздно вернулся домой. Жена встречает его у порога и кричит:
2: от тебя так спиртом несет, что дышать невозможно! Пил опять, да?
3: Не-не, что, дорогая, я загорался. Я просто...
2: Ну?

0: Папа, папа, а почему они говорят, что мы грязные, вонючие свиньи?
1: Потому что мы не моемся никогда, сынок. Вот и говорим.
0: А, я думал, дразнятся.
2: Забелевы!
0: Болтают два старых болельщика футбола.
1: Вот я давеча женский футбол смотрел.
0: Да ну?
1: Интересно, конечно. Но не то, не то.
0: Не то.
1: Вот, ну нету концовки и все тут, да?
0: Да ну, я тут целых два тайма как дурак проздал. Думал, как обычно, майками будут меняться.

чё, Димон, мир? Или не мир? Ну, да ты чё, Васёк? Мы вроде и ссорились. Ну тогда получай! Ну чё, Димон, мир?

0: 11 часов в столице.
1: И далее в этом часе
2: Радио Канитель. Зажигай.

0: quelquefois.
1: Radio. Радио «Канитель». Зажигай.
2: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.

0: мама приезжает к дочери в гости. И тут же спрашивает ее:
1: доченька, что с тобой? Ты очень плохо выглядишь. Ты чем-то удручена?
2: Нет, мам, все нормально, все нормально.
1: Нет, ты, мать, не обманешь, не обманешь ты, мать. Мне все ясно, это все из-за твоего мужа.
2: Да не, ну что ты?
1: Из-за него, из-за него. Ты ложишься вечером устала, и у тебя горит голова. А он начинает к тебе приставать. Ему нужно от тебя только одно.
2: Мам, ну не в этом дело.
1: Не в этом? Нет. А, я поняла, поняла. Он требует от тебя извращенного секса, да?
2: Ну почему же извращенного-то?
1: А, ну, они все такие, все они такие. А если не извращенного, то он изводит тебя по ночам. Ему подавай еще и еще. И три раза, и пять
2: ничего
1: раз.
2: Ничего подобного, мама, ничего,
1: ничего подобного. Ничего подобного, да? Что ты говоришь? Кстати, где он, этот евнух?
3: Мама!
1: Ну чё, браток, тебе дрова наколоть, что ли?
0: Давай.
1: Ну давай. Тебе на руке или на груди?
2: В зоопарке сын достает отца.
4: Папа, папа, давай я с обезьянкой сфотографируюсь. За мной тогда все девчонки будут бегать, а?
1: Нет у меня денег на фотографию, нету.
4: Пап, а тогда давай я сюда вам сфотографируюсь. Меня все одноклассники уважать будут, а?
1: Ну где я на удава тебе денег возьму, а?
4: Пап, а хочешь не ходить на родительские собрания?
1: Ну, конечно, хочу.
4: Давай я тебя с двумя милиционерами сфотографирую.

0: Какого роста? Это 175 сантиметров. Ну так я ведь на 5 килограмм тебя ниже.
1: Чего? А ты сколько весишь-то?
0: 8 килограмм.
1: А, ну так я с тебя на 10 сантиметров легче.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 19 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 38%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: 8. Зажигай. 9. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ту-ту-ту-тус.
1: Ай.
0: Ой.
1: Ай-яй-яй.
0: Вообще. Ого.
1: Ничего себе.
2: Здорово.
3: Только музыка.
0: А чё?

0: Кто там?
1: Радио-канитель.
2: Умирали пацаны страшно, умирали пацаны просто, и не каждый был снаружи прекрасный, и не все были высокого роста. Но когда на меня смотрели эти пыльные глаза человечьи, не по птичьи, да не по овечьи, по-людски они меня грели.

Слушалось это банально. Чем ближе к смерти, тем чище люди. Чем дальше в тыл, тем жирнее генералы. Здесь я видел, что может быть будет с Москвой.

звучит это как-то банально. Умирали пацаны, страшно. Умирали пацаны просто. И не каждый был снаружи прекрасный, и не все были высокого роста.

0: Доброе утро, генерал! Что случилось?
1: А что такое?
0: Сегодня вы впервые без орденов!
1: А? Ой, неужели я забыл переколоть их с пижамы?
0: Запилявы!
2: Знаешь, Люба, я решила продать свой импортный диван.
3: Да ты что, с ума сошла? Почему это?
2: Он мне все время напоминает об измене музу.
3: Ой, ну ты даешь, а? Если бы я продала все, что напоминает мне об измене музу, то у меня бы в квартире, кроме абажура и утюга, ничего бы не осталось.

0: Ты маленькая еще, тебе еще это рано знать.
1: Да? Ну тогда я пошла пырпыриться.
0: А что такое пырпыриться?
1: А вы большие, вам это уже поздно знать.
0: А че это ты весь в синяках, в бинтах? Че случилось-то?
2: Да понимаешь, я зашел вчера в спортзал, а там какой-то качок штангу уронил.
0: Че, на тебя?
2: Да нет, себе на ногу. А я засмеялся.

0: Сантехник, закончив чинить кран, говорит хозяйке старушке:
1: вот, вот, ну, вот и все, бабуля. С тебя теперь бутылка.
2: Милок, а может лучше деньгами?
1: Не, бабка, не, мне деньгами нельзя. Я ведь пропью.
3: Радио Канитель. Зажигай.

0: Полдень в Москве.
1: И далее в этом часе
2: радио «Канитель». Зажигай.

0: сыночек клянчит у мамы:
1: «Мам, мама, купи цуфики! Цуфики купи, мама!»
2: «Ну, сынок, я не знаю, что такое цуфики!»
1: «Да, мама, купи цуфики!»
2: «Ну ладно, я схожу сейчас в магазин!»
0: «Извините, вы не знаете, что такое цуфики?»
3: «А, знаю, у меня ребенок тоже это любит. Вам килограммчик?»
2: «Да, вот килограмм, пожалуйста.
0: Вот спасибо. На, держи свои цуфики!»
1: «Где?» «Эй, я запросил цуфики, а это кандибонники!»

0: скажите мне, какая разница между женщинами и комарами?
1: Ой, милочка, комары досоздают только летом.
2: Студент-медик рассуждает.
1: Я думаю, лучше иметь больную печень, чем быть миллионером.
3: А почему ты так считаешь?
1: Потому что, смотри, миллионеры умирают все.
3: Ну?
1: А из больных печенью, вот так написано, только 37%.

0: Украины! Прапорщик проводит инструктаж для солдат, прибывших на новостную базу.
1: Товарищи солдаты, отнеситесь серьезно к переборке картофеля. Тщательно переверните его все, чтобы огурец к огурцу, помидор к помидору. Раз, два.
2: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.

0: музыка.
1: Только музыка.
2: Радио «Канитель». Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 20 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 39%.
4: У природы нет плохой погоды.
5: И далее в этом часе...
2: Радио

Дорогие граждане Российской Федерации, казахи там, дорогие друзья, я не могу представить, через какие испытания и трудности вам всем пришлось пройти. И не хочу, честно, похуй. Желаю вам всего самого наилучшего в новом году. Счастья, здоровья, любви. Короче, там, заебись. Похуй, похуй, похуй.

0: просто прекрасная. Красота неописуема. Всего за 2 недели на лыжах научился неплохо кататься. Да.
1: А ты всего 2 недели там отдыхал?
0: Ну, ты знаешь, там с питанием были проблемы. Я жил в горах у одного крестьянина в доме. Вот. В первый же день что-то заскучали 3 цыпленка, хозяин их зарезал. Мы 2 дня ели одно только зарко из курятины. Потом вроде приболел теленок, его тоже зарезали. Почти неделю ели телятину одну. А вот когда слегла бабулька, хозяин, тут я поскорее тут слинял.
2: Где мое сердце? Остановилось мое сердце. Замерло мое сердце.

0: говорят, придумали виагру для женщин в виде глазных капель. Но почему? Капли в глаза?
1: Чтобы все размеры казались больше.
0: Встречаются два престарелых приятеля.
2: Аристарх Валентинович, сколько лет, сколько зим, как ваши дела, чем занимаетесь?
3: Спасибо, потихоньку, Модест Поликарпович. Вот засел за мемуары.
2: Писайте мемуары?
3: Да.
2: Как это замечательно. Кстати, вы дошли уже до того места, когда вы у меня 5000 заняли?

0: Включи свое радио.
1: Канитель FM.
2: Иванушки.
3: Два бездонных океана глаз. Океана глаз. Океана глаз.
2: Мурат.
4: Насыров.
2: Насыров.

0: мне захотела увидеть часть меня в себе.
1: 13 часов ровно.
2: И далее в этом часе.
3: Радио.

0: плечо скрипим помаленьку. А у всяких... Да, я кручусь по мере сил. Кормить семейство надо.
1: Надо.
0: Вчера вот еле ноги до дома доволок.
1: Ну да, да.
0: А ты кем работаешь-то? Где? На мясокомбинате.
2: Забелевых!
3: Фермер приходит на пруд порыбачить.
0: Видит, что там голысом купаются девушки. Они увидели его и завизжали.
4: Уходи отсюда! Мы не вылезем из воды, пока ты не уйдешь. Уходи быстрей!
3: Ой, да ну зыбы мне больно!
4: А что ты там присол?
3: Крокодила покормить.

0: Мам, я не хочу огурец.
1: Почему?
0: Он соленый.
2: Стасик, я за его даст не солила еще.
0: А ты посоли, я не буду.
3: Народное мочегонное средство.
4: Брюху речки, ботвор шевеля, цветы папоротника и листья лиственницы. Измельчить мелко-мелко и выкинуть нафиг. Вместо этого выпить 8 кружек пива.

0: товарищи солдаты, когда пишете письма домой себе, помните о сохранении военной тайны и о наказании за ее разглашение. А то один тут он написал, своего отправляют в Германию, у второй что на Кубу, третий что командир придурок.
1: Включи свое радио.
2: Канитель FM.
3: Иванушки. Два бестанных океана глаз. Океана глаз. Океана глаз.
4: Мурат.
5: Насыров.
4: Насыр.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 20 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 39%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.

Новый. Яркий. Сочный. Стильный звук. Хиты.

0: С женой обращается к друзьям. А приходите к нам на Новый год, а?
1: Да, приходите.
2: Ведь, знаете, мы не можем.
0: Ой, это так любезно с вашей стороны.
3: За столом встречают Новый год два друга. Крепко встречают.
4: Хорошо сидим. Жалко, что у нас только двое собралось.
1: Как двое? А Толян?
4: Какой Толян?
1: Какой? Никакой Толян! Вон он под елкой валяется.
4: Так вот он какой, никакой Толян.

0: Соусы Белявых в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира.
1: Добро пожаловать в мир виртуального юмора.
2: Радиошоу.ру.
0: Здравствуй, Дедушка Мороз! С Новым годом! Можно я тебе стишок расскажу?
3: Здравствуй, здравствуй, девочка, с наступающим тебя тоже. Только подарочек-то у меня для тебя нету.
0: Ничего, дедушка, можно деньгами.
4: Ты Белявый.
3: Новогодний праздник в школе. Военрук нарядился Дедом Морозом. Здравствуйте, дети!
5: Здравствуйте, Дедушка Мороз!
3: Так, не тетка, еще раз.

0: Деда Мороза! Новый год каждый день!
1: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами.

Канитель. Зажигай. Радиостанция Канитель FM. Мы с вами 24 часа в сутки.

Я знаю эту жизнь, и вот уже не факт. Это не могло остановиться там и тогда. С такой страстью в глазах, что за движение пробивают иммунитет. Я знаю, что в этой

криминальные новости. Сегодня в Эрмитазе неизвестный облил кислотой картину Малевича «Черный квадрат». По мнению экспертов, на восстановление картины уйдет не менее 2 лет. В 8 классе идет урок биологии. Сереженька балуется, не слушает, учительница говорит ему: Серёзонька! Серёзонь! Смотри внимательнее! Смотри на меня! А то так и не будешь иметь никакого представления об обезьяне!

0: объявлением. Приглашаем девушек на постоянную высокооплачиваемую работу. Обязательное требование – знание Камасутры на уровне пользователя. Радиосоу.ру.
1: На приеме у врача.
2: Скажите, батенька, когда вы в последний раз, так сказать, вступали в это вот так вот, ну, в половые отношения в последний раз?
0: Доктор, а почему вы в последний раз таким странным тоном произнесли, а?

0: посылают толпу студентов в наряд на кухню и спрашивают у прапора:
1: скажите, а у вас картофелетистка есть?
2: А как же? Экипаж 5 человек.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 21 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метров в секунду, влажность 37%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное. Проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, нож на урок Бигфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: чем докажешь?
1: Могу пенсионное показать, видишь?
0: Нет, я до глазка не достаю.
1: А табуреточку поставь.
0: Сейчас.
1: Ну что, видишь?
0: Ой, господи, Фёкла, ты что ли?
1: Да я, Ян, да я.
0: Скорую вызывай.
2: Советы автолюбителям. Если вы перед тем, как врезаться в дерево на полном ходу, начинаете вспоминать

0: Диалог, сынок, это разговор двух людей.
1: А, это так ты разговариваешь с мамой?
0: Нет, это монолог. В переполненном автобусе едут Мус с женой.
2: Аннушка, ты там у окна хорошо сидишь?
3: Да, спасибо, очень хорошо.
2: А там не холодно?
3: Нет, совсем не холодно, все хорошо, спасибо.
2: А ветер не дует?
3: Нет, совсем не дует.
2: Тогда давай поменяемся местами.

0: городок у нас небольшой, маленький. Порядочные девушки, кроме как замуж, и выйти-то некуда.
1: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.

0: Три часа дня на канитель FM.
1: И далее в этом часе
2: радио.

0: Детская хроника.
1: 10 декабря на территории летнего кинотеатра были обнаружены двое молодых людей с признаками сильного обморожения. Как позднее выяснилось в больнице, они ожидали показ фильма «Закрыт на зиму».
0: Черепаху побили улитки. Приходит она домой вся в слезах.
2: Ну что же ты так, а? Ты хоть...
3: Ты не расстраивайся.
2: Ты лица-то этих бандитов запомнила?
3: Лица? Ой, не знаю.

0: Ovlenia.
1: Забелелых!
2: Купил как-то Буратино гитару. Сидит, рассматривает.
0: Ух ты, какая красивая штука. А какая большая ты у меня.
3: Ой.
0: Какой у тебя пупок.

у всех красивых баб один и тот же номер телефона. 90-60-90.

0: Канитель FM. Радио Канитель. Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 21 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 35%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
0: Радио

0: науки. Учеными разработано новое лекарство от кашля — взрывчатка С4. Принимаете одну чайную ложечку и боитесь кашлянуть. Муж приходит с работы, жена накрывает на стол.
1: Дорогой, а ты не замечаешь у меня ничего нового?
2: О, новая блузка.
1: Нет.
2: А, прическа новая?
1: Да нет же. Я, между прочим, специально для тебя надела противогаз, идиот.

0: Тормозенник заглядывает в чемодан к пассажиру прибывшего рейса.
1: Итак, уважаемые, давайте все-таки определимся. Где тут ваши вещи, а где мои?
0: Летит над лесом воробей. Пыхтит, тужится, но несет в когтях антилопу. Другие звери видят это и спрашивают друг друга.
1: Это чего это он, а?
0: Да ему в гнездо крокодиле яйцо подсунули.

0: Вася! Разы гостям тост!
1: Тост!
0: Не такой дурак, длинный скажи!
1: Тост!

0: Музыки болтают за пивом.
1: А почему у женщин размер ноги меньше, чем у мужчин?
0: Так это, чтобы близко к плите могла стоять.
1: Слушай, милый, я чувствую, что ты мне там с кем-то изменяешь.
0: Ой, ну перестань, ну с чего ты взяла?
1: Ну как же, я Лена, а ты меня уже два раза назвал Андреем.

0: вожу свою овчарку в школу служебных собак.
1: А не поздно ли ее дрессировать?
0: Обязайте, она там преподает.
1: Заходит мужик в зоологический магазин, испуганно оглядывается и спрашивает:
0: у вас это, крокодилы есть в продаже по 2 метра, по 2?
1: Есть, будете брать? Ой.
0: Метр, вот столько вот.
1: А есть, берете?
0: Ой, а поменьше, вот так вот, вот столько, вот такие.
1: Есть!
0: А вот такусенький есть?
1: Есть!
0: А вот такусенький, крокодил.
1: Есть, берете?
0: Нет, не могу, все равно страстно.

0: папа есть корова?
1: Нет, ну что ты, с чего ты взял, сынок?
0: А он говорил, у нас из Лужанки, что у него фигура Луций

0: Как?
1: Как?
0: Как так?
1: Так-так-так.
2: Клёво.
3: Чётко.
4: Круто.
0: Yeah!
1: Вау.
0: Ух ты.
1: Жесть.
0: Мама.
1: Мамочка.
4: Мама!
5: Канитель FM.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 22 градуса Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 36%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: Я слышал, ты музыкальный ансамбль организовал.
1: Да, квартет.
0: И сколько вас там?
1: Трое.
0: А кто именно?
1: Двое. Мы с братом.
0: У тебя есть брат?
1: Нет, а чё?
0: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в древности люди очень любили путешествовать. Моряки, отправляясь в плавание, брали с собой горсть родной земли. Так исчезла легендарная Атлантида.

Объявление! Телекомпания RTV объявляет конкурс на замещение вакантной должности крутого перца! Опыт работы с придурками и тёлками в клёвых прикидах обязателен! Смелый и решительный поступок совершил студент Подсков Сергей. Войдя в деканат, он стукнул кулаком по столу и высказал все, что он думает о декане. Выходя из деканата, он вежливо поздоровался с деканом, который возвращался с обеденного перерыва.

0: где ты был? Вот томик Лермонтова. Открой на 158 странице.
1: Она вырвана.
0: Ну, и как ты думаешь, где я был?

0: 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бу-бу-бу-бус!
1: Ой!
0: Ой!
1: Ай-яй-яй!
0: Вообще! Ого!
1: Ничего себе!
2: Здорово!
3: Только музыка!
0: А чудо!

0: 5 вечера в Москве и окрестностях. И далее в этом часе
1: радио «Канитель». Зажигай.

0: Двигатель. Зажигай.
1: Мама, я влюбился в девочку одну.
2: Да ну.
1: Только я не знаю, где она живет.
2: Ну вот.
1: Не расскажешь папе? Это мой секрет.
2: Нет, нет.
1: Это

0: Куда?
1: Да-да.
0: Мы хотели вместе лазить на чердак.
1: Так-так.
0: Не расскажешь папе этот мой секрет?
1: Нет.
0: Эта девочка такая, прямо девочка такая, в общем, девочка такая, я на ней женюсь.

0: кто там?
1: Радио.
2: Канитель.
0: Хе.

0: А то меня все в школе обезьяны дразнят.
1: Ну-ка, не катяйся на сторах. И он слазь на шкаф за бананами.
0: Кто там?
2: Берримор, сэр.
0: Что вам нужно? Стакан воды, сэр. Будьте добры. Возьмите.
2: Благодарю вас, сэр.
0: Кто там?
2: Берримор, сэр.
0: Что вам опять нужно?
2: Стакан воды, будьте добры, сэр.
0: Да, но зачем?
2: Базар, сэр.

0: вкус напоминает старые штопанные домашние шлепанец, натертый гнилым луком, а по запаху вообще навоз старого больного осла.
1: Что вам только не приходилось есть у вас из жизни.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что чем позже приедет скорая, тем точнее будет диагноз.
4: Ты что, алкоголиком стал?
5: Чего ты взялся? Чё это вдруг?
4: А чё у тебя руки трясутся, когда ведро к рту подносишь?
6: Включи своё радио.

0: Le relic психоделique.
1: Включи свое радио.
2: Хранитель FM. Интернет радио.

0: Радио «Канитель». Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 22 градуса Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 36%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
0: Радио «Канитель». Зажигай.

Я украду тебя у мамы, из-под замка увезу тебя на дачу. До замка, там вдвоем с тобой, мой ангел, раздаем полторашку чачь.

0: как у вас чудный ребенок. Ух, как хрупут. А скажите, это симпатичный мальчик или страстненькая девочка?
1: Утром я не ем, я думаю о тебе.
2: Ой.
1: Днем я тоже не ем, я все время думаю о тебе.
2: Правда?
1: Да. Вечером я тоже не ем, я все думаю, думаю о тебе. А ночью я не могу уснуть. Я хочу

0: ошибка обнаружилась в справочнике по грибам. Гриб номер 477 на странице 12 ядовитый. Всех выживших обладателей данного справочника просим самостоятельно внести соответствующие исправления. В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что чем шире у жены талия, тем длиннее у мужа?

0: Феденька и Машенька заперлись в темной комнате. Бабайка был в шоке.
1: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.

стал курить чаще, аж сиги за сигой без повода. Там, где нету прикола, знаешь, там, где нету прикола. А, ты любила меня лишь за бабки, а я хотел

0: в плеере грустные, сам потерялся на год изнутри. В моих словах и действиях больно, в твоих глазах лишь то слово рубли. Да, мы не виделись чуть больше года, больше не болен, но сломан внутри.
1: Привет, я знаю, что мы у друг друга в черном списке, но ты по-любому услышишь этот трек. Я просто хочу сказать тебе спасибо за такой опыт. С тобой серьезно был счастлив и чувствовал, что был любим. Удачи тебе, будь счастлив, себя береги.

0: Столицы 18. И далее в этом часе.
1: Радио

0: Здесь и сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
1: Радио Канитель FM.
2: Наша музыка. Настоящая музыка.

0: извините.
1: Новости науки.
2: Учеными научно-исследовательского института наук «Прибор» создан микроскоп с уникальной разрезающей способностью. Он разрезает да закурить в неположенных местах.
3: Радиосоу.ру.
2: Дедушка, а как прожить до 100 лет?
4: Ну, во-первых, следует не есть мясо, не пить, не курить, кушать побольше еловых шишек и бегать, обязательно бегать каждое утро километров по 20-25 босяком по тайге.
3: Вот. И что, проживу до 100 лет?
4: Нет, ну нет, конечно, но ощущение будет один к одному.

0: попалый. А ты мою кассету со свадьбой смотрел, а?
1: Досмотрел, порнография какая-то.
0: Так надо было на начало перемотать. Там как раз самое начало, ЗАГС, поцелуи. Прослушайте отрывок из радиоспектакля «Волшебник изумрудного города».
2: Друзья, а куда мы идем?
1: Мы идем к доброму волшебнику Гудвину.
2: А зачем?
1: Он даст мне умные мозги.
3: А мне доброе сердце.
2: А мне?
1: А ты будешь донором.
4: Такой чудесный

0: Я пришел дать вам волю!
1: Это с кем он там разговаривает-то?
0: Да со своими руками!
2: Радиостанция «Канитель-ФМ». Мы с вами.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 21 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метров в секунду, влажность 41%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: Передовик-комбайнер перемолотил рекордное количество зерна. Вечером к нему приходят двое коллег из его бригады. Лица скорбные.
1: Ребят, что случилось? А, что такое?
2: Ты что, не слышал, что ли?
1: Что?
2: У тебя же горе.
1: Какое горе?
2: Слушай, Мишка, на-ка выпей.
1: Давайте, ребят.
2: Тебе полегчает. На, Мишка.
1: Ну... Ну, и что случилось?
2: Миш, такое горе!
1: Ну, что?
2: Нет сил тебе рассказать, давай еще выпьем, ну давай! Миша, это такое горе! Миша, пей, Миша!
1: Я уже выпил, что случилось-то?
2: Миша, сейчас приедет телевидение снимать тебя, а ты так нажрался!

0: обвиняем. Встаньте, пожалуйста.
1: Да.
0: Вас обвиняют в том, что вы сравнили своего соседа с его козлом.
1: Прошу прощения, а кто из них на меня жалуется?
2: Радиосоу.ру. Реклама. Суперакция компании Coca-Cola для экстремалов. После каждой седьмой бутылки вам квитка!

0: Кто там?
1: Радио-канитель.
2: Хе. Играй.
3: Нет, давай с гитарой.
2: Красава, играй.

0: trouble in my yard.
1: You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
2: Новости. В городе Нижнем Верховске открылся новый фонтан. Право первой струи было предоставлено мэру города Ивану Петровичу Капелькину.
3: Забелявых!
4: Призвал вчера на пляс, и у меня сразу облезла коза.
5: Да ты что?
4: Не знаю, что теперь с ней делать.
5: Что делать? Да что хочешь? Хочешь супочку, хочешь перчатки.

0: Лама. В нашем городе открылся новый ресторан «Титаник». Отличительная особенность интерьера – сильно наклоненный пол. Туалет затоплен, и самое интересное, после закрытия всех посетителей смывают на улицу. Radioshow.ru. Сказка. Сидит колобок на полянке, доедает остатки лисы и приговаривает.
1: Да. Вкусно, конечно. Но что-то совсем не детская сказочка получается. Да. Но зато я стал пирожком с мясом.

0: Девушка, вы, наверное, знаете очень страшную тайну.
1: С чего вы взяли?
0: У вас такое загадочно страшное выражение лица.

0: музыка.
1: Только музыка.
0: Радио «Канитель». Прогноз погоды.
2: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 18 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 51%.
3: У природы нет плохой погоды.
4: И далее в этом часе
0: радио

0: А я слышал, что ты домашний кинотеатр приобрел. Все, дела идут хорошо, да?
1: А хуже некуда прям.
0: А что такое?
1: Да домашние зрители за билеты не платят.
2: Объявление в школе.
3: Дорогие ребята, участники вчерашнего новогоднего праздника.
4: Тех, кто получил 2 и больше подарка, прошу вернуть хотя бы мешок, шубу и бороду. И, пожалуйста, отпустите Снегурочку, вы ее не так поняли.

0: Я подъезжал к светофору, и неожиданно у меня отказали тормоза. Впереди стояли Мерседес и новый пыс. И тут я понял, пыс — это для меня.
1: Переходим к нашей любимой рубрике «Да, это интересно».
2: А знаете ли вы, любители этого интересного, что ученые придумали замечательное средство от тараканов? Новый вирус передается от таракана к таракану исключительно половым путем. Совершенно безвреден для человека, эффективность 100%. Осталась маленькая проблема. Первого таракана нужно заразить самому.

0: Эх, не слушал я в детстве, что мне мама говорила. И что с тебе она говорила? Да я же говорю, не слушал я!
1: Канитель FM. Интернет радио.

Канитель. Зажигай. Канитель.

0: Девушка, можно это самое?
1: Это самое 100 баксов.
0: Нет, спросить, как вас зовут.
2: Отец пришел домой и увидел в ухе сына серьгу.
0: Так, сынок, это что такое это у тебя вот это вот?
2: Ну, пап, серьга это сейчас модно.
0: Модно.
2: Да.
0: Сынок, запомни, серьги носят или пираты, или... Короче, нестандартные люди. А корабля около дома что-то я не вижу.

0: пастухов?
1: Я?
0: Вы устали, устрой последним.
1: Так точно.
0: Наряд мне в очереди.
1: Слушаюсь, разрешите вопрос?
0: Здравствуйте.
1: А где логика в вашем наказании? Кто-то ведь все равно должен был встать в строй последним.
0: Есть логика, рядовой пастухов. Кто-то ведь все равно должен был помогать повару чистить картошку.
1: Реклама. Когда у вас перхоть, все валится из рук, ничего не получается, все вокруг раздражает.
0: Забудьте о перхоти с помощью водки. Водка поможет навсегда забыть.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 16 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 59%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: Ну так а в чем за проблема?
1: Да не могу найти озеро с наклоном. Идет программа «Кто, где, когда».
0: Внимание, вопрос. Почему на мировом черном кинорынке лидируют немецкие порнофильмы? Внимание на экран. Итак, вас ответ.
1: Мы берем дополнительную минуту.

0: вот какая разница между мужиком и мужчиной? От мужика всегда пахнет мужиком, а от мужчины – женщинами. Вскоре учительница дает ученикам задание. Ребята, пусть каждый из вас представит себе, что он президент, и напишет от своего имени обращение к народу. Петрусин, а ты почему не писешь?
1: Марья Петровна ждук, когда секретарша подойдет.

0: Что случилось, Юта?
1: Представь, ко мне позвонил в 3 часа ночи кто-то и спросил: есть ли жизнь на Марсе?
0: Допился, это белая горячка.
1: Так голос-то мужской был.
0: Значит, самец белой горячки.

0: 21 час в Москве и окрестностях. И далее в этом часе.
1: Радио

Зажигай. Радиостанция Канитель FM. Мы с вами 24 часа в сутки.

0: Включи свое радио.
1: Канитель FM.
2: Два бестанных океана глаз, океана глаз, океана глаз.
3: Мурат
4: Насыров.

0: Первый раз я женился в Москве. Неудачно. Второй раз женился в Питере. Неудачно. Третий раз я женился в Киеве. И весьма удачно. Да. Теперь всегда буду жениться в Киеве.
1: Приходит музык в компьютерный салон.
0: Я у вас вчера компьютер купил.
1: А, помню. Все, проблемы?
0: Да, он сгорел, понимаете?
1: Нет проблем, он на гарантии. Все у вас сгорело.
0: Все.
1: Ну так не бывает. Процессор цел?
0: Сгорел.
1: А память?
0: Сгорела.
1: А монитор?
0: Сгорел.
1: А винт?
0: Да все сгорело, я
1: Господи,
0: говорю.
1: Господи, все с вы сил сделали-то?
0: Да у меня дома пожар вчера был.

0: доктор. Вот я прожил немало лет и так и не могу понять, зачем нужна вот эта бороздка на таблетках?
1: Ну, понимаете, это вот для того, понимаете, чтобы, если, скажем, не получается проглотить таблетку, да? Вот, чтобы ее можно было вставить в любое отверстие в вашем теле и закрутить отверткой.
2: Сапилявых!
0: Я сибирской язвы не боюсь. У меня, иммунитет.
2: Что, уже переболел?
0: Да нет, у меня жена из Сибири.

0: Цветы в жизни.
1: Старики, кактусы смерти.

ты сжигаешь меня, смотри, огонь в моих MP3, это боль в моих MP3. И среди других R&B я кричу на весь мир, обернись, набери поговорить. Я сброшу еще, набери, я живой, но разбит, плюну кровь.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 16 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 59%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: Ladies and gentlemen.
1: Здесь и сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
2: Радио Канитель FM.
3: Наша музыка. Настоящая музыка.

0: Рано утром в компьютерной фирме раздается телефонный звонок.
1: Фирма EVM Computers, доброе утро.
2: Алло.
1: Да-да-да, я вас слушаю.
2: Я вчера у вас компьютер покупала.
1: Так, и что?
2: Вот он сломался, вы можете его починить?
1: Извините, громче говорите, пожалуйста, я вас плохо слышу.
2: Громче не могу, муж услышит, убьет.
0: А вот интересно, можно ли назвать изделия колбасными, если от них не колбасит?

0: объявление. Продаю подземный гараж в лесу. Сыро, страшно, дорого.
1: Крутая бизнес-вумен сидит в кафе, пьет кофе и делает записки в блокноте. Подваливает один чувак.
0: А леди, а не хотите ли маленькой уютной компании?
2: А что, хотите продать? Сколько активов, какой баланс, долг?

Вместо контролеров по зоне ходили дубачки Снегурочки, а начальника колонии переодели в зайчика. А старший кум решил переодеться в козла, хотя без костюма козла он выглядел более естественным. Праздник удался на славу, потому что сами девчонки к нему готовились и, конечно, затарились чем надо. И вот какая песня получилась. Новый

0: 22.00. И далее в этом часе.
1: Радио

0: Смотрите.
1: Музык в темном ночном баре подсаживается к блондинке. Хочешь услышать смешную сутку про блондинок? Тебе следует хорошенечко подумать, прежде чем рассказывать мне такие шутки. Я блондинка, 188, 94 килограмма живого веса, профессионально занимаюсь триатлоном и культуризмом, понял? Моя соседка тоже блондинка, 185 сантиметров, 97 килограмм, борец в рестлинге. А ее соседка Маша, 190 сантиметров, 103 килограмма, профессионалка в таиландском боксе. Ну чё, будешь рассказывать свою шутку?
2: Ну, если мне придется объяснять ее три раза, тогда нет.

0: Зятёк.
1: Да, мама.
0: Когда отходит мой поезд?
1: Через 2 часа 34 минуты 40 секунд.
0: Я всю ночь так и не смог сомкнуть глаз.
1: Понимаю. А правый или левый?

0: Будьте бдительны. Неправильный опохмел может привести к запою.
1: Радио «Канитель». Зажигай.

0: радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радио «Канитель». Прогноз погоды.
2: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 15 градусов Цельсия, скорость ветра 2 метра в секунду, влажность 64%.
3: У природы нет плохой погоды.
4: И далее в этом часе...

0: Радиоуроки хорошего тона.
1: Неприлично при посторонних держать руки в карманах брюк. Особенно если вы из Энхена, а брюки мужские.
0: Едет папа с маленькой дочкой на машине. Вдруг папаса нечаянно нажал на клаксон. Ой, дочка, я случайно.
2: А я знаю, папа.
0: Откуда ты знаешь?
2: А потому что ты не крикнул, куда тебя несет, мать на...

0: Шелявых в интернете! Товарищ прораб! Товарищ прораб! Мы проводку забыли!
1: А вот проводку мы как раз и не забыли!
0: Новости рекордов! Как самый большой занесен в книгу рекордов Гриндеса тест, разработанный сотрудниками Бронхоэндотрагического института экспериментальной медицины. Тест состоит из 865 вопросов и называется «Боитесь ли вы щекотки?»

0: народная мудрость.
1: Если пьянку нельзя предотвратить, то ее надо возглавить.

0: полночь. И далее в этом часе.
1: Радио

Канитель. Зажигай. Радиостанция Канитель FM. Мы с вами 24 часа в сутки.

я знаю, что ты любишь эту песню, а я люблю тебя. Утро неслышно ступает по крыше, в доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: Кто там?
1: Радио-канитель.
0: Хе.
2: Южный полюс в снегах.

Яркий, сочный, стильный звук. Хиты.

имя, да? Ты выше облаков и крыши небоскребов, а я глубже, чем метро, и будто заживо был похоронен. Где-то между нами спит пустой одинокий город этот. Мегаполис на контрастах, будто в монохроме. И меня живого убивает мой безропотный внутренний робот. И мой путь к тебе сквозь пробки сломан, запутан.

рядом не будет. Я темный двор, ты свет из окон. Я пропах горьким табачным дымом. А ты пахнешь теплым домом. Помню огонь твоих рук. Откуда же мой взгляд теперь холоден? У меня так сильно разыгралась паранойя. Мы рядом, но далеко, как будто мы герои фильмов Нолана. Моя реальность и твоя реальность неизлечимо сломана. Минута без тебя, как будто месяц. Без тебя мне вырвали кусок, и я как будто месяц. Уходи, но оставайся музой моих грустных песен этих. Время.

0: Sorry. Let's go, babe.
1: Yeah.
0: Hey, Vamos.

0: Как?
1: Как?
0: Как так?
1: Так.
2: Клёво.
3: Чётко.
4: Круто.
0: Yeah!
1: Вау.
0: Ух ты.
1: Жесть.
0: Мама.
1: Мамочка.
4: Мама!
5: Канитель FM. Интернет. Радио.

0: 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ту-ту-ту-тус!
1: Ой!
0: Ой!
1: Ай-яй-яй!
0: Вообще! Ого!
1: Ничего себе!
2: Здорово!
3: Только музыка!
0: Очуметь!

Вы помните. Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили? Не знали вы, что в сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком? Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченной буре бытия, с тобой мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий? Лицом к лицу, лица не увидать, большой видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль. Но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бури вьюг ее направил величаво. Но кто же из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченной буре бытия, с тобой мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую, и мыслю по-иному, и говорю за праздничным вином, хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств. Я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мной сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения скруче. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным, умным мужем, что не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда под кучей обновленной сини. С приветствием, ваш помнящий всегда знакомый ваш, Сергей Есенин.